0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

предсказуемо, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, плюс 15. За окном днем до 26-28 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Клиенты Юникредит Банка стали получать предложения закрыть счета и карты и перевести средства в другие кредитные учреждения, пишет РБК. Это может быть связано с сокращением розничного бизнеса банка. Кроме того, ранее говорилось о возможной продаже российского подразделения итальянской группы. Кампания по вакцинации против гриппа началась в России. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить не менее 60% населения. Санврачи рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменят все три штамма вируса. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. В России увеличивается количество людей, страдающих от ожирения. На это указывают темпы прироста болеющих жителей. Наша страна вошла в топ-10 по этому показателю. Об этом агентству РИА рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он считает, что граждане стали меньше двигаться и больше есть. За всем этим следуют эндокринные изменения, прежде всего диабетического плана, которые могут превратить человека в инвалида, предупредил Онищенко. Жительница Самары лишилась 7 миллионов рублей из-за мошенников. Аферисты действовали по классической схеме с несколькими этапами обмана. Все началось со звонка от мошенницы, которая представилась сотрудницей госорганов и выманила у 33-летней самарчанки данные для входа в личный кабинет на госуслугах. Затем потерпевшие звонили лжесиловики. Они убедили ее перевести деньги на безопасные счета. В том числе организовали для нее такси до банка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Вторая половина текущей недели ожидается преимущественно сухой и теплой. Сегодня до плюс 28 без осадков, а вот в пятницу, 4 сентября, местами пройдет кратковременный дождь, который не окажет существенного влияния на погоду. Температура достигнет плюс 29. Согласно прогнозам центра ФОБОС, в наступившем сентябре ожидается аномально теплая погода, возможны арктические вторжения. Значительное похолодание ожидается на следующей неделе. Еще одна волна холода прогнозируется в начале третьей декады месяца. Самарской области назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за август. Мальчиков чаще всего называли Романами, Матвеями, Иванами, Михаилами и Александрами. Девочек чаще называли Ксениями, Софиями, Евами, Варварами и Василисами. В числе редких имен названы Одиссей и Август, а также Станислав, Артемий, Георгий, Мелисса, Кая, Зоя, Дарьяна и Валентина. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 15.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».
8: Obsession.

0: где-то рад.
1: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 13 минут. Перевернули календарь, а вот 3 сентября, четверг сегодня. На улице сейчас плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 и без осадков. Лето с нами пока не хочет расставаться. Да и мы, в общем-то, не горим желанием. Теплыми будут дни вплоть до субботы. С воскресенья, судя по предварительному прогнозу, начнется понижение температуры и дожди ожидаются. Что астрологи сегодня хорошего нам напредсказывали, послушаем в ближайшие 3 минуты на 103.6 FM, а сейчас дорожная сводка на радио Мегаполис. На 2 балла загружено движение в Самаре к этой минуте. Появляются первые заторы, в частности, на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова можно задержаться минут на 5. И на Нововокзальной столько же можно потерять от Московского шоссе до Новосадовой. Счастливого вам пути.
2: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 7 часов 17 минут. Чем необычен новый голливудский блокбастер «Биткоин»? Узнаем на 103.6 FM через 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможны перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего, даже хорошо известно.

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:01, плюс 17 за окном. Днем ожидается до плюс 26-28 и без осадков. Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Турецкая авиакомпания «Пегасус» возобновила полеты в Россию и обещает поставить дополнительные рейсы для пассажиров, чьи полеты были отменены. Также и другой турецкий перевозчик Turkish Airlines заявил, что вновь летает штатно. Напомню, в среду, 2 сентября, «Пегасус» отменила часть ночных рейсов между Россией и Турцией. Это было связано с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над несколькими российскими городами. В Самаре авиакомпания «Пегасус» отменила рейсы из Курмучи в Анталию и в обратном направлении. Пассажирам предложили перенести вылет на другую дату или вернуть деньги. В Самарской области началась подготовка к фестивалю «Шостакович над временем». Он продлится с 8 по 27 сентября и объединит звезд отечественной и мировой эстрады. Откроет фестиваль премьерный показ оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича в постановке Самарского театра оперы и балета. В Тольятти 17 сентября состоится концерт симфонического оркестра местной филармонии с участием оперной певицы Полины Шамаевой. В день 120-летия Дмитрия Шостаковича 25 сентября на сцене Самарской филармонии выступит академический государственный симфонический оркестр России имени Светланова. Помимо концертов и спектаклей, в программе фестиваля значатся конференции и лекции. Volkswagen планирует закрыть сразу 4 завода в Германии в рамках масштабной реструктуризации концерна, сообщает Reuters. Выпуск новых моделей планируют перенести на предприятия в Чехии, Словакии, Польше и Лейпциге. Окончательно план должен рассмотреть наблюдательный совет Volkswagen на заседании в конце текущей недели. Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту новую флагманскую обсерваторию НАСА. Аппарат направится в точку Лагранжа в 1,5 миллиона километров от Земли, область, где уравновешиваются силы притяжения Земли и Солнца, что обеспечивает стабильное положение обсерватории. Проект стоит 4 миллиарда евро и ожидается, что обсерватория соберет данные более чем от 2 миллиардов галактик. Диана Шнайдер вышла в третий круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема». В матче второго круга уроженка Жигулевская обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6-1, 7-6. У Шнайдер сейчас 16-я позиция в рейтинге WTA. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8.12. Самарин, радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра. Четверга на календаре. 3 сентября. На улице сейчас плюс 17 градусов. Днем ожидается до 26-28 и без осадков. Назван виновный в убийстве рэпера Тупака Шакура. Об этом подробнее в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим снова, что на самарских дорогах. Затруднено там движение. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено. Самые крупные пробки на Новосадовой, от Солнечной до Глазной больницы, на Московском шоссе, Жигулевской до Советской Армии, на улице Аврора, от Аэродромной до Дыбенко, на Земице, от Победы до Эстакады через Железную дорогу, и на Алматинской, от Старозагора до Черемшанской.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 21 минута. За окном сейчас плюс 17 на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
5: Телефон рекламной службы 207 21 27.
6: Радио Мегаполис.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: 300 000 часов за спиною, 300 000 планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 31 минута, на улице плюс 18. О погоде подробно сегодня поговорим мы через минуту, а сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. В Кремле ранее не исключили, что встреча с главой Белого дома может пройти на полях саммита АТЭС в Китае в ноябре. Осенние туры за рубеж за год подорожали на 28%. Средний чек достиг почти 245 тысяч рублей, посчитали в сервисе бронирования пакетных туров «Онлайн Турс». В топ-5 направлений вошли Турция, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Средний чек по Турции вырос до 260 тысяч рублей. С середины осени драйвером роста становится Азия. HBO представила трейлер нового сезона сериала «Гарри Поттер». Премьера проекта запланирована на конец декабря и выйдет в рождественские дни. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Это адаптация книги «Гарри Поттер и философский камень». Диана Шнайдер вышла в третий круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема». В матче второго круга уроженка Жигулевская обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6-1, 7-6. У Шнайдер сейчас 16-я позиция в рейтинге WTA.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, осадков не обещают. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 8 часов 43 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга, на календаре 3 сентября. Историю о том, как впервые были сделаны цветные фотографии Марса. Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Закон 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Снова смотрим, что на дорогах Самары. На 6 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Длиннее всего пробки на Алматинской от Московского шоссе до Черемшанской, на Московском шоссе от Воронежской до Советской Армии, на Новосадовой от Советской Армии до Постникова-Врага, на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой, на Коммунистической от Московского шоссе до Владимирской, еще на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8.49. Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали 3 отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все 3 части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали 2 разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM. Новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 19 градусов, днем до 26-28 и без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре завершили реконструкцию улицы Дачной. Открыто движение на участке от Чернореченской до Пензенской. Стоимость всех работ, выполненных за 2 года, составила около 165 миллионов рублей. В этом году из городского бюджета выделят еще 12 миллионов на ремонт въездов с новой дороги во дворы. На территории Ленинского района их сделают до конца октября. На территории Железнодорожного уже в следующем году, передает портал «Другой город». Кампания по вакцинации против гриппа началась в России. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить прививками от гриппа не менее 60% населения. Санврачи рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все 3 штамма вируса. Сделать прививку рекомендуют в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. В Самарской области пик потепления придется на сегодняшний день. После полудня воздух в регионе прогреется до плюс 29, осадков не ожидается. С пятницы прогнозируются дожди и грозы, но температура останется высокой, до плюс 28. В субботу характер погоды существенно не изменится. Похолодание начнется с воскресенья. Согласно прогнозам сетевых метеоисточников, в наступившем сентябре ожидается аномально теплая погода. Возможны арктические вторжения. Значительное похолодание ожидается на следующей неделе. Еще одна волна холода прогнозируется в начале третьей декады месяца. Six7, Нейрослоп и вайб-кодинг претендуют на звание «Слово года». Организаторы российского проекта представили лонг-лист из 40 претендентов на победу в 2026-м. Среди них нишевый, Prime Era, Пухосос, Brainrot, Red Flag. Отдельно представлены термины, связанные с развитием искусственного интеллекта. ИИ, промпт, нейросеть. Кроме того, среди претендентов оказались дрон, БПЛА, выгорание, тревожность, адаптация, взаимопомощь, переговоры и даже колобок. Крылья Советов обыграли Балтику в гостевом матче Кубка России. Основное время встречи в Калининграде завершилось без мячей, а гол калининградцев на 20-й минуте был отменен решением ВАР из-за игры рукой. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты самарского клуба 5-4. У Балтики 3 очка и 3-е место в группе С. Крылья Советов расположились на 2-й строчке с 6 очками. На первом месте «Зенит», у него 8 баллов. Замыкает квартет с 1 очком махачкалинская «Динамо». В плей-офф выйдут 3 команды из группы, 2 лучшие, в четвертьфинал пути РПЛ, 3-я – плей-офф пути регионов. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentre.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самарин. Радио Мегаполис. Золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра четверга. На календаре 3 сентября. За окном сейчас плюс 19 градусов. Начинается невероятный вопрос на Радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. На кону у нас 2 билета в кино. Невероятный вопрос на Радио Мегаполис звучит так сегодня. Внимание. Примерно половина опрошенных не видят особой разницы между этими двумя жанрами. Повторю, примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Назовите эти направления в искусстве. 25-070-21. Звоните, предлагайте версии. Удачи вам. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ушам на три руки.
8: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу снова о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 6 баллов из 10. Сильнее всего на Московском шоссе от Воронежской до Советской Армии, на Новосадовой от Советской Армии до Постникова-Обрага, на Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности.
10: Радио «Мегаполис». Самара. 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 9 часов 15 минут начался невероятный вопрос на Радио «Мегаполис». Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Назовите эти направления. Что за жанры? 25-07-021. Номер для ваших версий. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Доброе утро. Я думаю, что это опера и оперетта.
0: Опера и оперетта. Принимаются варианты отличные, но говорим о чем другом. Спасибо. Доброе утро. Послушаем вас.
2: Доброе утро, Дмитрий. Ну и Самара тоже здравствуй. Вот. Если речь идет об искусстве как кино, то для меня, допустим, нет разницы триллеры, ужасы.
0: Неплохо. Эти жанры присутствуют в том числе и в кино. В этом вы правы. Но речь о других все-таки жанрах. Спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро. А вы что ответите?
3: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, трагедия и драма?
0: Мимо. Другое что-то ищем. Спасибо вам. Доброе утро, пожалуйста, отвечайте.
4: Доброе утро. Драма и мелодрама.
0: Что-то другое прячется у нас не райт вопросе, надо искать дальше. Спасибо вам за попытку. Хорошего дня. Широко представлены те жанры, о которых мы говорим в сегодняшнем невероятном вопросе, и в кино в том числе, еще и в литературе, немножечко намекну. Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Нужно назвать оба направления. О чем же речь? 25-07-021. Звоните, предлагайте версию. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданное событие или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:21 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Вернемся скоро к невероятному вопросу, который разгадываем уже сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
0: День 22 в Самаре, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами, широко представленными в кино и в литературе. А что за направление? 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
3: Здравствуйте. А я думаю, правильный ответ — фантастика и фэнтези.
0: А вы понимаете, что разные это жанры, да? Что есть нюансы, да, отличающие их?
3: Магия, мифы там, ну как раз это фэнтези, а фантастика — это технологические там допущения, научные.
0: Именно,
3: там.
0: Именно, совершенно верно. Фантастика — наука, технологии, а фэнтези — магия, мистика. Примерно половина опрошенных, в отличие от вас, не видит особой разницы между двумя этими жанрами, между фантастикой и фэнтези. Это правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Угадали. Как вас зовут?
3: А меня зовут Зинур.
0: Зинур, с победой поздравляю. Именно вы получаете сегодня, благодаря догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема-парк».
3: Я, Зинур, с улицы Мусина, разгадал невероятный вопрос. И привет передаю Свете Смальковой, моей любимой подруге.
0: Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» очередной невероятный вопрос я задам. Возможно, вам повезет, найдете правильный ответ, получите хороший приз. Желаю удачи вам.
1: Реклама. В «Юко» знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. «Юко Детейлинг». Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в «Вертикали» и «Мегасити». «Юко» – стандарт вашего комфорта.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 32 минуты. Довольно бодренько сегодня. Разгадали мы невероятный вопрос на радио Мегаполис. Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Нужно было назвать оба этих направления. Правильный ответ – фантастика и фэнтези, сказал нам Зинур Сульцемухиной и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Удачи вам тоже в невероятном опросе на радио Мегаполис, который разгадываем мы по утрам в будни после 9. Через минуту мы поговорим о погоде на сегодняшний четверг. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в Россию и обещает поставить дополнительные рейсы для пассажиров, чьи полеты были отменены. В среду, 2 сентября, Pegasus отменила часть ночных рейсов между Россией и Турцией, в том числе по маршруту Самара-Анталия. Пик потепления придется на сегодняшний день. После полудня воздух в Самарской области прогреется до плюс 29, осадков не ожидается. С пятницы прогнозируются дожди и грозы, но температура останется высокой, до плюс 28. В субботу существенно характер погоды не изменится. Похолодание начнется с воскресенья. Организаторы российского проекта «Слово года» представили лонг-лист из 40 претендентов на победу в 2026-м. В список попало сразу несколько слов и выражений, связанных с интернет-трендами. Среди них «Six-Seven», «Газ», «Нишевый», «Prime Era», «Пухосос», «Брейнрот» и «Red Flag». Крылья Советов в гостях обыграли «Балтику» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Основное время встречи завершилось в ничью 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты самарского клуба 5-4. Команды проведут повторную встречу 14 октября.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 9 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Приятного утра четверга вам желаю на календаре 3 сентября. Какое изобретение было впервые в мире продемонстрировано именно в этот день в 1880 году в Петербурге? Катя Григорьева расскажет через 5 минут примерно на радио «Мегаполис» 103,6 FM.
1: Реклама. 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье в

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Давайте посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 4 балла они загружены. Самые заметные затруднения по данным Яндекс.Карт на Московском шоссе, Жигулевской и Досоветской армии. На Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, на Аэропортовском от Транзитной до Грибоедова, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1880 года в Петербурге был продемонстрирован первый в мире электрический трамвай. Инженер-изобретатель Федор Пироцкий оснастил электродвигателем обыкновенный вагон конки конно-железной городской дороги. Пресса была в восторге и писала: «В полдень на глазах изумленных очевидцев на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущий по рельсам, по которой катятся колеса вагона». Журналисты обещали читателям скорое появление электрических трамваев на уличных маршрутах, но, увы, этого не произошло. Владельцы конок, не желая терпеть убытки, всячески мешали внедрению изобретения в жизнь. В итоге первая в мире регулярная пассажирская линия электрического трамвая открылась вовсе не в Петербурге, а в Берлине в мае 1881-го.
0: Его голос покорил миллионы, а харизма навсегда изменила историю музыки. 5 и 6 сентября на радио «Мегаполис» уикенд с Фредди Меркьюри. Каждый час на 103.6 FM золотые хиты группы Queen, сольные шедевры великого артиста и поразительные факты из его биографии. Не пропустите уикенд с Фредди Меркьюри на радио «Мегаполис» 103.6 FM для слушателей старше 12. А сейчас послушаем легендарный дуэт Фредди Меркьюри с Монсеррат Кабалье.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную, без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10:02, на улице +21, днем +26-28, без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines заявила о планах дать дополнительные рейсы взамен отмененных. Это было связано с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над несколькими российскими городами. В частности, накануне Pegasus отменила рейс из Самары в Анталию и в обратном направлении. Причем в Самару рейс вылетел из Анталии вечером 1 сентября, но развернулся. Туроператоры, в свою очередь, разместили в отелях туристов, которые не смогли вылететь из Турции. Тем, кто должен был вылететь из России, рекомендовали оставаться на связи с турагентом и ждать данных по новому рейсу. Сергей Лавров пообещал закрыть отделение Института Гёте в российских городах. Так Россия ответит на закрытие Русского дома в Берлине, заявил министр иностранных дел. Институт Гёте – культурный центр Германии, который работает по всему миру. В нем обучают немецкому языку, знакомят с немецкой культурой и помогают налаживать связи между Германией и другими странами. В России он открылся в октябре 1992 года. В Евросоюзе предложили ужесточить выдачу виз россиянам. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам-членам объединения необходимо сократить выдачу виз для граждан России. По ее словам, поводом для этого стал инцидент в Лейпциге, после которого Германия официально обвинила Россию в атаке дрона на местный аэропорт. Каллас также сообщила о поддержке идеи запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим и ужесточить визовые ограничения для российских туристов. Клиенты Юникредит Банка стали получать предложение закрыть счета и карты и перевести средства в другие финансовые учреждения, пишет РБК. Это может быть связано с сокращением розничного бизнеса банка. Кроме того, ранее говорилось о возможной продаже российского подразделения итальянской группы. Ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос со 126 миллиардов до 328 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом одного российского региона. Показатели возмещения ущерба резко упали. Если в прошлом году вернули почти 40%, то в этом только 8%. Компания HBO показала первый трейлер нового сериала «Гарри Поттер». В нем зрители увидели распределяющую шляпу, застолье первокурсников, игру в квиддич и встречу с антагонистами. Премьера сериала запланирована на 25 декабря. В первом сезоне будет 8 эпизодов. Он адаптирует книгу «Гарри Поттер и философский камень». Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура днем +26-28. Сейчас в Самаре +21.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 12 минут. Прямо сейчас узнаем на 103.6 FM о самой опасной музыке для водителей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Любимые места тоже меняются, и иногда очень вкусно. Миндаль на Московском шоссе 13. Мы не закрылись, мы стали еще лучше. Еще больше любимых продуктов, готовые блюда собственного производства и ароматная выпечка. Приезжайте, приходите, мы работаем для вас. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Мегаполис 103.6 FM, 10.20. Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, четверга. Сегодня 3 сентября. На улице сейчас плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до 26-28. Осадков.

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 24 градуса, днем до 26-28, без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минздрав расширит программу диспансеризации. В нее добавят новые обследования и дополнительные меры для отдельных групп пациентов, сообщили ТАСС в ведомстве. В частности, мужчины и женщины от 18 до 49 смогут проходить оценку репродуктивного здоровья. Россия нашла партнеров для оставленных иностранцами автозаводов. Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, все 13 автопредприятий останутся под контролем российских владельцев, а разработанные технологии и документация в российской юрисдикции, передает «Коммерсант». Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в перезапуск бывших иностранных автозаводов уже вложили около 100 миллиардов рублей. К 2035-му в России планируют выпускать около 3 миллионов автомобилей в год. В Самаре завершили реконструкцию улицы Дачной. Открыто движение на участке от Чернореченской до Пензенской. Стоимость всех работ, выполненных за 2 года, составила около 165 миллионов рублей. В этом году из городского бюджета выделят еще 12 миллионов на ремонт въездов с новой дороги во дворы. На территории Ленинского района их сделают до конца октября, на территории Железнодорожного уже в следующем году, передает портал «Другой город». Вторая половина текущей недели ожидается преимущественно сухой и теплой. Сегодня до плюс 28 без осадков, а вот в пятницу, 4 сентября, местами пройдет кратковременный дождь, который не окажет существенного влияния на погоду. Температура достигнет плюс 29. Согласно прогнозам центра ФОБОС, в наступившем сентябре ожидается аномально теплая погода, возможны арктические вторжения. Значительное похолодание ожидается на следующей неделе. Еще одна волна холода прогнозируется в начале третьей декады месяца. В Самарской области назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за август. Мальчиков чаще всего называли Романами, Матвеями, Иванами, Михаилами и Александрами. Девочек чаще называли Ксениями, Софиями, Евами, Варварами и Василисами. В числе редких имен названы Одиссей и Август, а также Станислав, Артемий, Георгий, Мелисса, Кая, Зоя, Дарьяна и Валентина. Норвегия выступила против возвращения российских лыжников на соревнования. При этом в Норвежской федерации лыжного спорта заявили, что будут выполнять решение большинства в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Накануне федерация разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе и без национальной символики. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Дайдо на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Приятнейшего продолжения четверга вам. На протяжении предстоящих 15 минут только музыка на 103.6 FM. В числе ближайших музыкальных ожиданий суперхит прошедшего лета «Dive into me» — это Алок и Халид, а группа «Ночные снайперы» уже буквально через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Амальбэнд на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где в ближайшие выходные будем отмечать 80-летие Фредди Меркьюри. 5 и 6 сентября каждый час на 103.6 FM будут звучать лучшие хиты группы Queen и интереснейшие истории о жизни легендарного вокалиста. Встречаемся в эти выходные на радио Мегаполис 103.6 FM 12+. Дальше на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции «Радио Мегаполис» услышим Гарета Гейтса, «NSYNC It's Gonna Be Me» и Лайсла Бонита «Мадонны».
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: У шамана три руки.
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 26 за окном. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines заявила о планах дать дополнительные рейсы взамен отмененных. Это было связано с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над несколькими российскими городами. В частности, накануне Pegasus отменила рейс из Самары в Анталию и в обратном направлении. Причем в Самару рейс вылетел из Анталии вечером 1 сентября, но развернулся. Туроператоры, в свою очередь, разместили в отелях туристов, которые не смогли вылететь из Турции. Тем, кто должен был вылететь из России, рекомендовали оставаться на связи с турагентом и ждать данных по новому рейсу. Сергей Лавров пообещал закрыть отделение Института Гёте в российских городах. Так Россия ответит на закрытие Русского дома в Берлине, заявил министр иностранных дел. Институт Гёте – культурный центр Германии, который работает по всему миру. В нем обучают немецкому языку, знакомят с немецкой культурой и помогают налаживать связи между Германией и другими странами. В России он открылся в октябре 1992 года. В Евросоюзе предложили ужесточить выдачу виз россиянам. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам-членам объединения необходимо сократить выдачу виз для граждан России. По ее словам, поводом для этого стал инцидент в Лейпциге, после которого Германия официально обвинила Россию в атаке дрона на местный аэропорт. Каллас также сообщила о поддержке идеи запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим и ужесточить визовые ограничения для российских туристов. Клиенты Unicredit банка стали получать предложение закрыть счета и карты и перевести средства в другие финансовые учреждения, пишет РБК. Это может быть связано с сокращением розничного бизнеса банка. Кроме того, ранее говорилось о возможной продаже российского подразделения итальянской группы. Ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос со 126 миллиардов до 328 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом одного российского региона. Показатели возмещения ущерба резко упали. Если в прошлом году вернули почти 40%, то в этом только 8%. Компания HBO показала первый трейлер нового сериала «Гарри Поттер». В нем зрители увидели распределяющую шляпу, застолье первокурсников, игру в квиддич и встречу с антагонистами. Премьера сериала запланирована на 25 декабря. В первом сезоне будет 8 эпизодов. Он адаптирует книгу «Гарри Поттер и философский камень». Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». 4 сентября, в пятницу, переменная облачность ожидается в Самаре, без существенных осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 26 градусов.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Константин Никольский на радио «Мегаполис». Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Удачного вам четверга желаю. О математической задаче, ставшей основой одного из самых дорогих сериалов Netflix, Анна Романова будет рассказывать через пару-тройку минут. А перед этим Майкл Патрик Келли. «Beautiful Madness» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
2: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Майкл Патрик Эллен, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Далее на 103.6 FM легендарнейшая баллада Стиви Уандера «I just called to say I love you», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. «Задача трех тел» — это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его воробейшество. Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои – китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющий реальность» с Мэттом Дэймоном. А, например, фильм «Умиротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» — очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.

0: Тони Брэкстон, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. Самаря 12 часов 33 минуты, впереди на 103.6 FM. Суперновинка «Селин Дион», «Бонжур, пардон, мерси». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В правительстве заявили о росте продаж российских автомобилей. С начала года граждане купили почти 600 тысяч отечественных машин. Это на 20% больше, чем годом ранее. Ранее в Минпромторге сообщили, что Россия нашла партнеров для 13 автозаводов, которые оставили иностранцы. Власти окажут индивидуальную поддержку пострадавшему от атак беспилотников бизнесу. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, меры поддержки будут зависеть от конкретной ситуации и полученного ущерба. С владелицей шоколадной фабрики «Самарский кондитер» Тамары Лопуховой в пользу компании взысканы убытки на сумму более 680 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного арбитражного суда. Убытки связаны с отсутствием имущества, которое числилось на балансе должника, однако фактически отсутствовало и не было передано в процедуре банкротства. Названа сумма, которую россияне готовы потратить на обучение. По данным Авито, в среднем граждане могут платить за новые навыки около 22 тысяч рублей. Отмечается, что за последние два года обучение проходил каждый второй работающий россиянин.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра. В пятницу, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Александр Маршал на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 103.6 FM. Золотая коллекция радио «Мегаполис» с тройкой главных хитов разных минувших десятилетий. Услышим Арашу и Хелену, «One Day», трио Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга, а также «Болеро» от «Фэнси».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу с

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifizsamara.ru.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ Арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Раша Хелена в завершении золотой коллекции радио Мегаполис. Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви, в том числе великолепная новая баллада Сиены Спиро «Die on this Hill». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
7: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
6: Детские и семейные.
7: Водные, надувные и экстремальные.
6: Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина». Скучно не бывает.
8: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
1: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Власти заявили о стабилизации ситуации с бензином в России. Положение дел немного улучшилось за последнюю неделю, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он признал, что есть небольшой дефицит бензина в некоторых регионах Сибири и Урала. По словам Новака, проблемы связаны с логистикой и неравномерными поставками. Власти работают с регионами и нефтяными компаниями, чтобы наладить поставки, передает Интерфакс. Ранее чиновник сказал, что Россия наращивает добычу нефти по мере выхода НПЗ из ремонта и активно ведет работу по поставкам бензина из-за рубежа. В России хотят построить аналог Диснейленда. Основой для парка развлечений в русском стиле станут славянские сказки и фольклор, рассказал глава Ассоциации парков России Денис Цуканов. Он также сказал, что инвесторами проекта могут стать китайские партнеры, а часть оборудования готовы поставить компании из Италии. Чиновник добавил, что парк может появиться в течение 5 лет. Где именно его построят, он не уточнил. В России уже действуют крупные парки развлечений, похожие на Диснейленд. Это Сочи парк, сказка и остров мечты в Москве. Вторая половина текущей недели ожидается преимущественно сухой и теплой. Сегодня до плюс 28 без осадков, а вот в пятницу, 4 сентября, местами пройдет кратковременный дождь, который не окажет существенного влияния на погоду. Температура достигнет плюс 29. Согласно прогнозам центра ФОБОС, в наступившем сентябре ожидается аномально теплая погода, возможны арктические вторжения. Значительное похолодание ожидается на следующей неделе. Еще одна волна холода прогнозируется в начале третьей декады месяца. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines заявила о планах дать дополнительные рейсы взамен отмененных. Это было связано с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над несколькими российскими городами. В частности, накануне Pegasus отменила рейс из Самары в Анталию и в обратном направлении. Причем в Самару рейс вылетел из Анталии вечером 1 сентября, но развернулся. Туроператоры, в свою очередь, разместили в отелях туристов, которые не смогли вылететь из Турции. Тем, кто должен был вылететь из России, рекомендовали оставаться на связи с турагентом и ждать данных по новому рейсу. Названа сумма, которую россияне готовы потратить на обучение. По данным Авито, в среднем граждане могут платить за новые навыки около 22 тысяч рублей. Отмечается, что за последние 2 года обучение проходил каждый второй работающий гражданин. При этом треть россиян готовы потратить на новые знания до 10 тысяч рублей, и лишь 8% – более 50 тысяч. Доллар на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки. На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе до плюс 29, переменная облачность и без осадков.
0: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
6: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
6: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Медведя».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 27-29, переменная облачность и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: У шамана три руки.
0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: коллекция «Радио Мегаполис».
1: Спонсор золотой коллекции на «Радио Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 27-29, переменная облачность и без осадков.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: kukol.ru.
1: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки самарского.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 27-29, переменная облачность и без осадков.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

Реклама. На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 27-29, переменная облачность и без осадков.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу с

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
2: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
3: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио Мегаполис. Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально — это не громко. Идеально — это наш стандарт. Посмотрите на свой

0: Новый автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
4: Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27. Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ru.
1: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно.

0: Discovery.ru. Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать.

0: Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 4 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: У шамана три руки.
3: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
5: Золотую коллекцию на Радио Мегаполис представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

play to do.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение, сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
0: Радио «Мегаполис». Самара. 103,6 FM.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.